пасть каурон макдичи у ярбы. Горая лейля хейла гарба саиба у ял. Горая пасть каурон макдичи у ярбы. Горая лейля хейла гарба саиба.